хэн дэшин шоу алчэ конда то листонда атхатанда то элто бого татат нос илиего хатхёта то лача хан хазин чэ чэ ят элто дэл акот адэвин да жиди адэ нашни бэ тахон нэгита чо эт эбини нашни ад айда

шата ёс чи ёс индонатран аги япэлтэстон илтат эстон бэцано бэна кит эян титанила и аги тия шин наскратанила.

и аж бета альяго и аж нацас пахата тилне гипл яханда чатолистанила и аж иацас ире пендонле 5:30 PM до мобилкадо дичина анышконе и аж иа ат эх аро олтхас.

Нэнэгэ drowning данэ ачэнэ тобэлэнэ на тойл ижэл татахатнэ адо энда алтхатигадо танаанэ ко хатнэ эдота эя шантин бэтиллэт лахатнэ эдотаго эдо ба ди хай ди хайдрэшн данэ аккомпанина бэкэчэнаатэ дэз индо па ахуджэлня э ай гэсэ тхэстэлна супервижн акон Khalid ego e yati sha chenes kiri puli na go hinda neo da. Khalid ego go e yat eto zizunzen hashit a e safe. Jo e sacha pa ahu chilnia tot lino o zosin. Rules da ho longo pa a zosin do do da zebo gan linda. Do in da shantin bit anja pa ahu chilnia do le. Adolto khish e yapa a te kiri puli wal yahige a chenita nazige e do da. Eya asa e benaha doshla benaha git anila ato. Ado in da di kiri poo bigger da zisha e wait na as kon yu hui dos a joha no na e di kit. Edo da da nila edo ba aliyada. Abin yen has ango kon eya aja hajan ta e.

Нэг снийлсэн бэ аж яти а чилай хэнгис сид яшла ойос кахна я аж нэхэна ос.

ашнаи ашод хилчлэдэг ашла кон дэ дита ажоди дэ модона кичэвнэ коннэ адолэ дэ банди кахни адэ адэ шахитлэги ши бэнэго ши ято тобэ каши бахта илнэ та толэ чо кваги ши э нхижиги ши я кододан хитотчэн ши аюн нас хот аши кодол нихэ кошин адо ши да эн хабэн дил ниш толэ а кваги дэ он хаба коннас сэн толэ адэн дашид ахон цогод ишлишэн да хагона

Яди хэр яд нот нахи аро яди тинкон шити цотн тел бин я штэл толзен толти emergency preparation is я аджа яди бастол алти CPR дилэн ке яди пайст